0: Я купим машину, я такой, ты уже там ушел. Мы это истории. Маша, я купим маме, я тебе говорю, мы нас сосуды, ты мне говоришь, вали. А ты говоришь, я купим маме.
1: Hello, Sozi. Hey, Gucci, le catebe, Sozi, qui n'a le skim saga, comme le mec qui est au mot plaga. Je vais aller, il est à l'orignane, au catalare, comme au casperiti, catre, mot crossroad. Gucci, le catebe, kamat, mino haumnat. Yeah, ou le Christophe.
2: So skin, wana, ukana reze salzasi, he, busibu, rea noton zani senne di noto, mema mwesi nchoko, I'm happy, matatiele.
3: Every day.